Еска. Тихо так, без бендних слов, запукав до дверей моих пук. Хотел потешить мне тут, надея мяу же, познам правды смак. И он горщал.